выступление группы «Гимми» в рамках диска «Дэйнэй Профи Плюс». Супергруппа, собранная из сотрудников радиостанции номер один в России, дала лайв-концерт 32 апреля в шоу «Rush». И это, вот честно, положа руку на сердце, было незабываемо. Если видел, то почему бы не пересмотреть этот перформанс? А если не видел, то тебе точно стоит его заценить на сайте europaplus.ru или в сообществе «Европа Плюс» ВКонтакте. Welcome! У нас далее больше хитов и больше музыки. Хьюжель и Сольто, Джамайкан Бам Бам, Си, Шон Пол, Чип Рилс, а также Феликс Эн Шаус, Walk With Me. Впереди. Оставайся.

всей его красе, конечно же. Очень динамичная история, зажигательная, класс. Нам такой по вкусу. Как говорится, завозите еще. Да. Дальше будет больше хитов и больше музыки. BTS и стильная синти поп-вещица Swim на подходе. Прежде насладимся шикарным поп-роком. Здесь появится группа Tokyo Hotel. How to Love. Да, так называется их работа. Ну а вот еще раньше не пропустите Алекса Уоррена и свежий хит Fever Dream здесь на Европе+.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса мы будем заниматься любимым делом. Слушать суперхиты без паузы и остановок здесь, на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каяс. В Лави несколько тизеров. С нами Доминик Файк с вирусной темой Baby Doll. I can't move on, baby doll. Прежде здесь отметится Холли Моррис с историей «Talk to you later». Также не пропусти брак с Экстиен с суперхитом «Page

0: Стинг, Ларина и многие-многие другие полетели.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: can't move on.
1: And I can't move on, baby doll.
2: Чтобы трек стал успешным, популярным, вирусным, совершенно не обязательно, чтобы он длился долго, а скорее даже наоборот. Чем короче, тем лучше. 1 минуты 38 секунд вполне достаточно, сказать. Доминик Файк, Baby Doll, только что в твоих динамиках. Круто, очень круто. Больше хитов, больше музыки ждет на столе. Богдан Медведев, его история Broken Heart на подходе. Прежде будем слушать Глена Моррисона с хитом «Проверенным временем» Goodbye. А вот раньше всех Оффенбах с супер-хитом Miles Away здесь, на Европе+. Оставайся и наслаждайся.

Богдан Медведев прямо сейчас в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Bruno Mars, I Just Might, HR Week, а также Kungs и Fabulous London в Galaxy совсем скоро. А, ну и, кстати, что-то вообще галактически крутое мы для тебя готовим с 4 по 8 мая. Ага, с 7 до 10.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 исключительно хитовых минут ждут тебя впереди на Европе плюс. Слушать музыку мы будем без остановок, что, согласись, особенно приятно. С нами Мари Краймбрис, с темой «Давай не ждать».
2: Давай не ждать.
1: Прежде здесь появится Зейн с историей «Die for me». А еще лови суперхит от «Plan Carousel Ride». Также эти 30 минут только музыки украсят для нас и просто Дэнни, Чабл Рона и многие другие. Будь рядом.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Столица 5.00. Всем доброго раннего утра.

Пекин, чтобы ничего не забыть, чтобы мысль о нем нас тоже как-то грела, знаешь ли. Больше хитов в большей музыке ждет нас на Тиесто, Брэна Грейстева и Beautiful Places на подходе. Трек действительно топчик, слушаем обязательно. Прежде с нами French Montana и Max B с хип-хоп вещицей Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Там, конечно, шикарнейший сэмпл из супер-хита That's The Way I Like It. Это прям украшение, вишенка на торте этой истории. Ну а раньше всех здесь появится Лука Джесс Грин с супер-хитом Summer.

Отец, кстати, уже в 12 лет начал увлекаться музыкой, а вдохновился он радиоэфирами. Да, как знать, вдруг кто-то слушает сейчас Европа+, ему 12, и впереди мировая слава. Да.

ще не пропусти Evelyn Rockstan з суперхітом Vertigo. Это и многое другое ждет тебя в предстоящие 30 на Европе+. А еще в новом часе встречай Тимура Бодрова.

все с Найкой. Ну, такой себе скилл, конечно, знать все на свете, тем более наперед, как герой песни Тедди Свимса. Вот. Ну и вообще, быть мистером Всезнайкой – это как купить VIP-билет на «Титаник». Предпочитаю ничего не знать. Не знать лишнего, по крайней мере, ну, разве что кроме одного. Вы слушаете Европа Плюс, и у нас здесь для вас много классной музыки. Еще раз, мистер Know It All от Тедди Свимса только что. Далее еще одна отличная новинка – это Fever Dream от Алекса Уоррена.

0: народное на праздник нам пришло. А праздников сегодня 4 мая. Ой, как много, ребята. Тут и день счастья собачьего, день невысоких людей. Мой профессиональный праздник. Ну и день Звездных войн. День Звездных войн. Ну вы помните, да? May the 4th be with you. 4 мая. Вот, ну и бесконечный праздник, ваши ребята, это хиты, праздник хитов на Европе Плюс. В режиме 24 на 7 ставим классную музыку. Далее предлагаю вспомнить одну из лучших песен Чарли Пута, его коллаба с Селеной Гомес. We don't talk anymore.
1: Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Река Парк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
1: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66 27 66.
1: Река Парк. 66 27 66.
3: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want

0: начнется в 7.00, не пропустите. Но до этого будем у Рики и Ордан вместе с Моной.
1: Дебют недели. Елка проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: Идеальная утренняя песня. Find a way, J5. Песня для тех, кто еще в постели, не может сделать последний рывок, выбраться из-под теплого одеяла. Find a way. Ребята, мы с вами, мы в вас верим, у вас все получится. И, конечно, поддержим музыкально, подарками, улыбками. Вот я, Тимур Бодров, вам улыбаюсь. Ну и прямо сейчас зову вас в майское У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: А в столице 7.00. Европа Плюс. С нами Марат Бекметов и новости.
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. В Туапсе очистили три участка берега от нефтепродуктов. Самые аккуратные водители в России в Перми, Томске и Иркутске. А Эмили Блант и Стэнли Туччи получили звезды на Аллее Славы. Об этом прямо сейчас. Итак, в Туапсинском округе очистили три участка берега от нефтепродуктов. Такие данные привели в оперштабе Краснодарского края. Работы завершили в поселках Новомихайловском и Южном, а также селе Небук. Всего там собрали около 1300 мешков с загрязненным грунтом. Их вывозят с береговой линии на утилизацию. Напомню, ранее Туапсе несколько раз был атакован БПЛА. В результате произошли возгорания на морском терминале и утечка нефтепродуктов. В округе ввели режим ЧС регионального уровня. Все государственные вузы стали использовать только электронные студенческие билеты. Об этом заявил замглавы Миноборнауки Андрей Амельчук. По его словам, каждый вуз теперь обязан передавать данные студентов в государственную информационную систему. На госуслугах уже сформировали почти 5 миллионов цифровых студенческих билетов. Обучающиеся могут по желанию получить и бумажный документ, однако в перспективе 2-3 лет возможен полный уход от бумажных студенческих билетов. Самые аккуратные водители в России ездят по дорогам Перми, Томска и Иркутска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свежую аналитику страховщиков. В антирейтинг регионов с наибольшим числом дорожных аварий по итогам первого квартала вошли традиционные лидеры Москва, Подмосковье, Краснодар, Новосибирск, Ростовская область, а также Татарстан. Отмечается, что примерно 18% аварий происходили с участием корпоративных автомобилей, включая такси и каршеринг. Первая майская гроза придет в Москву завтра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные гидрометцентра. Согласно прогнозу, во вторник в столице ожидается гроза с кратковременным дождем. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду, но при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Несмотря на грозу, дневная температура в Москве завтра поднимется до 26 градусов. Добавлю, что сегодня воздух столицы может прогреться до плюс 25, а местами возможен кратковременный дождь. Эмили Блант и Стэнли Туччи получили собственные звезды на Аллее Славы в Голливуде. Церемония прошла в Лос-Анджелесе. Актерам достались звезды под номерами 2841 и 2842. Эмили Блант посетила церемонию со своим мужем, актером и режиссером Джоном Красински. Стэнли Туччи тоже пришел с супругой Фелисити Блант, старшей сестрой Эмили. Поддержать коллег пришли Мэрил Стрип, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и Дуэйн Джонсон. Они произнесли речи в честь актеров. Добавлю, что церемония была посвящена мировой премьере фильма «Дьявол». «Дьявол носит Прада 2». Сиквел вышел спустя 20 лет после оригинала. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 80 копеек. Евро в плюсе 88 рублей 64 копейки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс майское У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

0: Просто после больших майских сначала лечь вовремя спать, а теперь и проснуться. Но проснуться есть повод у нас с вами, и он называется «Майское У» на Европе Плюс! «Майское У», привет, ребята! Я ваш майский жук Тимур Бодров. Спасибо. Я уверен, мы отлично проведем сегодня время. Проведем отлично следующие несколько часов. Столько подарков для вас я приготовил. Вы бы знали. Есть смарт-часы, есть кинопроектор, есть набор Лего и даже денежки. Деньги в игре на повышение. Все случится. Ну и, конечно, вы хотите знать, какая сумма приготовлена мною для вас в игре на повышение. Это... 2020 рублей, это конечная сумма, но, смею вас порадовать, сегодня есть возможность выиграть и бонусную сумму в игре на повышение. Все подробности после 9.00, сейчас в Москве 7.07, всем майское У.
1: Майское У на Европе Плюс.

не зелен.

0: растворился мод. Нашептал нам свой новый хит «Намек на нас».
1: Окей. Ребята, далее предлагаю начать репетицию лета. Будет хит «Rain Dance», афробит-бенгер в исполнении Dave & Temps. Ну и я, Тимур Бодров, исполню вам гороскоп.
2: Реклама. Продается уникальная двухуровневая квартира в зоне ЮНЕСКО. Отдельный вход, закрытый двор. Все вопросы по телефону 909-111.
3: Беру пассажиров по пути.
4: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
5: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
6: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
7: Это более 3,5 миллиона друзей.
8: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу «Европа Плюс».
9: Подпишись!
10: Это Антон Камолов,
11: Артур
12: и Саша.
10: Если мы что-то не договорили в эфире,
12: можем
10: договорить здесь.
13: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
14: Радио номер один в России ВКонтакте.
15: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: дождливых танцев. Сегодня в Москве до плюс 24, даешь танцы солнечные.
1: Гороскоп в майском углу.
0: Ну и вообще расскажу, что день грядущий нам готовит. Итак, понедельник, 4 мая на календаре. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня такой шанс представится. Козероги, вы наконец получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно

0: Доминик Файк только что. Доминик Файк, наверняка он знаком тем из вас, кто знает сериал «Эйфория». А только что его трек под названием «Baby Doll». «Baby Doll» — такой инди-поп на стероидах. Песня 2018 года, ставшая суперхитом, сейчас в 2026. Да, суперхиты и суперподарки у нас для вас на Европе Плюс в майскому. Впереди твоя возможность выиграть смарт-часы. Смарт-часы. Но для этого тебе нужно стать героем игры «Кто куда» и отправиться со мной в путешествие по одному из российских городов. Если готов, бери мобилу и звони. 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Хватит ломать голову над подарком. О, подарочная карта во все магазины ТРК «Ярославский вернисаж». Подарочная карта О. Подарок, который точно подходит. Подробности на стойке информации ТРК или на сайте yarvernissage.ru.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили Cherry и Tenet?
4: В Сим Ярославль новые кроссоверы от 1 миллиона 969 тысяч рублей.
3: Сколько?
4: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
3: Ничего не понимаю.
5: Тут и не надо понимать. В Сим Ярославль цены на новые кроссоверы Cherry и Tenet настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. Cherry Tenet Сим Ярославль. 585808.
6: Ищите мебель? Большой мебельный центр в ТК «Тандем» ждет вас! Более 25 тысяч квадратных метров, свыше 1000 брендов и более 75 салонов. Все для вашего уюта и комфорта только в ТК «Тандем». Ярославль, Полушкина, роща 9, строение 14.
7: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90.
8: Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
9: «Кардиант» – Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81, 66, 47, 55.
10: Пока ты сомневаешься, кто-то лежа под теплыми струйками воды уже забывает обо всем в «Окспа» на Ленина, 11.
11: Как же скучно!
12: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
13: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
14: А я получу профориентацию в сфере IT.
15: Приходи в Академию ТОП.
16: Подробности запись по телефону 23 10 70.
17: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
18: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
17: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
19: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Леха, здорово, привет.
2: Здравствуйте.
1: Приветики, ребята, знакомьтесь, это Алексей из Краснодара, ему 16 лет. Вот сейчас мы с ним отправимся в путешествие по одному из российских городов. Но прежде, Алексей, спрошу у тебя, твой фаворит, самый любимый российский город для путешествий, а?
2: Конечно же, Сочи.
1: Конечно же, Сочи. Можно ли вообще было, нужно ли вообще тебя было спрашивать? Конечно, из Краснодара в Сочи. Я и сам люблю Сочи. Кто не любит Сочи, ребят? Таких нет. Значит, а сегодня мы с тобой отправляемся в столицу заката, в город Нижний Новгород. Сейчас задам тебе вопрос, посвященный Нижнему. И если ты справишься с задачей, то получишь смарт-часы. Готов?
2: Да.
1: Окей, вопросик. Вопросик такой. Как называется лестница, которая не только используется для спуска и подъема, но также она используется в качестве смотровой площадки, откуда прекрасно видна Волга. Ну, Волга и не только. И два варианта ответа, Алексей, для тебя. Это река Чекаловская или... Ой, река, да что ж такое? Лестница Чекаловская или Иорданская?
2: Чекаловская.
1: Не Иорданская. Точно?
2: Чекаловская.
1: Конечно, Чекаловская. Господи, что я тебя мучаю? Абсолютно верно. Наш победитель Алексей. Да! Только что выиграл смарт-часы. Вообще, да, Чекаловская лестница – отличный тренажер для тех, кто хочет проверить свою выносливость, потому что там 560 ступеней. Я поздравляю тебя, Алексей. Кто там вместе с тобой так радуется?
3: Мама.
1: Как маму зовут?
2: Ирина.
1: Ирине, мои приветы Краснодару. Поздравления за то, что у них есть такой прекрасный Алексей. Мы продолжаем Майское У. Далее здесь Алок и It Don't Matter.
0: Майское У на Европе Плюс.

0: Бобби Синклара и Кайзи «I Can't Wait». Трек, который прямо сейчас есть в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте. Да, убедиться в этом вы сможете сегодня, потому что сегодня мы дропнем свежий эпизод топ-клаб-чарта. Слушать актуальные клубные хиты сезона можно на многих платформах, в том числе и на нашем сайте europaplus.ru.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная, 8 штук. 204 рубля. С 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Время и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: «Пятерочка» выручает!
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
12: Это волшебное дерево.
13: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
14: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
15: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
10: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
16: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
17: 12+.

ненасытный до любви парень. Буквально ненасытный пылесос любви Джон Ньюман требует подтверждений чувств еще и еще. Can you love me again? Девочки, это тревожный знак, по-научному red flag. А у нас тут скоро второй час майского У. Там твоя возможность выиграть конструктор Лего или кинопроектор. Погнали!

0: улице 8 часов. Время новостей, время Марата Бикметова.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Изменились правила выплат для многодетных семей. В эксперименте с передвижными аптеками примут участие 11 регионов. И в Китае появился сервис ИИ-двойников бывших возлюбленных. Об этом прямо сейчас. Итак, в России изменились правила выплат для многодетных семей. В правительстве сохранили единое пособие даже при небольшом росте доходов. Право на выплату остается, если средний душевой доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%. Новый порядок начнет действовать с 22 мая, будет распространяться на правоотношения с 1 января текущего года. Если ранее в этом году семье уже отказали в пособии, решение пересмотрят автоматически, направив уведомление через госуслуги. Расширен список профессий для альтернативной гражданской службы. Как пишет РИА Новости со ссылкой на приказ Минтруда, среди новых специальностей травматолог-ортопед, офтальмолог, газосварщик, токарь-электрик, лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Общее количество профессий в списке достигло 363. Приказ Минтруда вступил в силу накануне, увеличилось и число организаций для прохождения альтернативной гражданской службы, теперь их почти 2000. 11 регионов России примут участие в эксперименте с передвижными аптеками. Это Волгоградская, Нижегородская, Тюменская, Архангельская области, Красноярский, Краснодарский, Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Калмыкия, ДНР и Бурятия. Как уточнили в Минздраве, в этих регионах можно будет вести розничную торговлю лекарствами в населенных пунктах, где нет обычных аптек. При этом на мобильный пункт возлагаются аналогичные требования к качеству и безопасности фармдеятельности. В России завершились трехдневные выходные по случаю праздника весны и труда. Сегодня началась стандартная пятидневная рабочая неделя. Однако в мае россиян ожидают еще одни трехдневные выходные на День Победы. 9 мая в этом году выпало на субботу, поэтому дополнительный выходной в стране будет в следующий понедельник, 11 мая, а после четырехдневная рабочая неделя. Добавлю, что согласно Трудовому кодексу, предпраздничный рабочий день в пятницу, 8 мая, должен быть сокращен на 1 час. В Китае растет тренд на новый способ пережить расставание. Теперь молодые люди прибегают к созданию ИИ-копий своих бывших партнеров. Чтобы создать такого двойника, пользователи загружают на специальную платформу переписку, секс с возлюбленными, фото и данные соцсетей. Кроме того, с системой можно поделиться личными воспоминаниями. В итоге нейросеть создает цифровую копию человека, который имитирует манеру речи, стиль мышления и другие черты. После двойнику высказывают все, что не решали сказать ранее лично. А некоторые в ходе такого общения осознают, что бывшие не идеальны. И теперь они могут двигаться дальше. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 80 копеек. Евро в плюсе 88 рублей 64 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. С добрым утром!

0: трек «Don't Wanna Go Home». Трек про тот самый момент, когда вечеринка заканчивается, домой идти не хочется. Время фразы «Я требую продолжения банкета». Вот. Так здорово, что наш хит-марафон на Европлюс не заканчивается никогда. В режиме 24/7 ставим вам хиты, суперхиты и ничего кроме хитов. Далее в майском «У» модный поп от Артик и Асти. Реклама.
1: «Лада Ларгус» – рабочая лошадка вашего бизнеса. Пассажирский – до 7 мест. Фургон – вместительный, надежный. А набитопленный «Ларгус» на газу – выгода до 366 тысяч рублей по госпрограмме. А еще – экономия на топливе и налоговые преимущества. Официальный дилер «Лада» – автофирма «Светлана». 20-88-88. Ярославль. Московский 110. «Лада Ларгус» работает на вас. Подробности акции у официального дилера «Лада» – автофирма «Светлана». Количество автомобилей ограничено.
2: IT Top College. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT Top College. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
3: Полировка стекол. В рефреш детейлинг. Врум-врум.
4: Информацией этой надо с другом поделиться. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
5: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Вы создаете энергию. Мы создаем условия. Филиал Россети «Центр Яр-Энерго» приглашает на работу профессионалов, инженеров, мастеров, электромонтеров. Светлое будущее начинается с вашего звонка. Телефон в Ярославле. 78-10-37.
7: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками «Европлюс».
8: Скачивай мобильное приложение «Европы плюс».
9: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
8: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
9: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
8: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
10: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Так, скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня вам представится такой шанс. Козероги, вы, наконец, получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолеи, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом, все внимание окружающих будет приковано именно

0: Песня про тело, язык тела, язык, который транслирует то, что мы пытаемся скрыть. Или не пытаемся. Например, танец — это вертикальное сообщение о горизонтальных желаниях. Так что, ребята, давайте сегодня танцевать прямо на рабочем месте. Разрешается, особенно под хиты от Европа Плюс. Значит, для тела полезно и вообще. Скоро слушаем клубный хит «Think About Us». Здесь будут Sony Federa и D.O.D. А еще скоро игра, посвященная старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Игра, в которой ты можешь выиграть кинопроектор или конструктор Лего. Короче, звони 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Хватит ломать голову над подарком. О, подарочная карта во все магазины ТРК «Ярославский вернисаж». Подарочная карта О. Подарок, который точно подходит. Подробности на стойке информации ТРК или на сайте ярвернисаж.ру.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили «Черри» и «Теннет»?
7: В «Сим Ярославль» новые кроссоверы. От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
6: Сколько?
7: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
6: Ничего не понимаю.
7: Тут и не надо понимать. В «Сим Ярославль» цены на новые кроссоверы «Черри» и «Теннет» настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. «Черри» «Теннет» «Сим Ярославль» 585808.
6: Выгодно?
8: Да!
6: Где?
8: В высшей лиге.
6: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
9: Старлок. Любые дверные замки и фурнитура в наличии. Старлок. Толбухина 58. Ищите все для отделки и интерьера? ТК «Тандем» – большой выбор. Плитки, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий, освещения и многое другое. Все для вашего идеального ремонта. В ТК «Тандем». Ярославль. Полушкина, роща 9, строение 14.
10: «Кардиант». Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81, 66, 47, 55.
11: Ты еще не пробовал аквадугу? Тогда ты не знаешь, что такое настоящее расслабление. Приходи в Окспа на Ленина 11.
12: Как же скучно!
13: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
14: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
15: А я получу профориентацию в сфере IT.
16: Приходи в Академию ТОП.
17: Подробности запись по телефону 23 10 70.
18: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
19: 12+.
20: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
21: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Да, ребята, готовимся к старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». И, собственно, у подножья волшебного дерева мы сейчас находимся. С кем? Давайте знакомиться. Во-первых, это Константин из Нижнего Новгорода. Костя, привет, здорово.
2: Всем привет.
1: Приветики. И тут же рядом Оксана из Санкт-Петербурга. Оксана, доброе утро.
3: Доброе утро,
1: ребята. Значит, как уже говорил, мы у подножья волшебного дерева, и ваша задача — открыть сокровищницу. Что нужно делать? Короче, нужно для этого поочередно подбирать слова, рифму к слову заклинанию. Вот так вот. Значит, рифма к слову заклинанию. Ну, например, если бы слово заклинание было бы амулет, и вы называете потом балет, багет, сонет и т.п. и т.д. И друг за другом по очереди. Кто последний, тот и победил, да. Каждая рифма, разумеется, приносит вам кристалл магический. Больше кристаллов — больше шансов на победу. А что вы получите в случае победы? А получите вы крутой кинопроектор. Но поскольку у нас игра волшебная, то и здесь проигравших нет. Поэтому маг второго уровня получит конструктор Лего. Короче, беспроигрышная игра. Вы уже победитель, я вас поздравляю. На все про все у вас будет 40 секунд. Ну, давайте начинать, да, с рифмами. Начнем, я так полагаю, мы с Оксаной. Ladies first. Вот. И, Оксана, внимание, слово заклинание, слово, к которому нужно подбирать рифмы. Это слово дракон. Оксана.
3: Дракон. Сон.
1: Сон.
3: Не совсем рифма.
1: Костя.
2: Звон.
1: Зон?
2: Звон.
1: Зон. Ну, что бы это ни значило. Оксана. Дракон.
3: Уклон.
1: Уклон.
3: Уклон.
1: Костя.
2: Слон. Слон.
1: Сон? Уже был и сон.
2: Слон.
1: Ну, ладно. Кон. Хорошо. Оксана.
3: Прикол.
1: Прикол? Дракон прикол?
2: Дракон.
1: Сейчас, погоди, Оксана! И это значит, нас победил сегодня кто? Константин! Константин! Здесь, у подножья волшебного дерева, забравшись на него, забирает крутой кинопроектор. Но, как я и говорил, у нас игра волшебная, беспроигрышная. И для Оксаны из Санкт-Петербурга есть подарок. Это конструктор Лего. Я поздравляю тебя. Ура!
3: Спасибо, спасибо.
1: Ребята, классного вам дня, классных майских денечков. Слушайте Европа Плюс. Ну и, конечно, до встречи в кино. Будем вместе смотреть на этой неделе семейное фэнтези «Вверх по волшебному дереву».
0: Майк.

0: Nights at the Tokyo Hotel. Да, время ночное в Калифорнии, почти 11 вечера. Да, и это команда Tokyo Hotel. А я, Тимур Бодров, тоже хотел послушать с вами хит на все времена. Впереди в майском The Sound of Silence в новом прочтении Сирила и Disturbed.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Взломать сейф в бригаде «У» непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
7: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
9: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка».

0: заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 120-170-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
5: Майское У на Европе Плюс.

0: по количеству каверов и ремиксов, ремейков. You Spin Me Round. Классика 80-х от группы Dead or Alive. Вот, ну и наверняка вы помните каверы там от Флорайды. Прямо сейчас версия Дензела. Ну, кайф. Так, далее у нас третий час майского У. На старте вас уже ожидают Sia, Portugal The Man, Tiesto. Не оставлю вас и я, Тимур Бодров. Погнали!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Доброе утро всем, кто не спит в Ярославле. 9 утра. Европа
3: Плюс. Радиоканал Европа Плюс Ярославль. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости на Европе Плюс. В студии Алексей Цирков. Здравствуйте. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. В Ярославской области завершается отопительный сезон. Тутаевский полумарафон открыл беговой сезон в Ярославской области. Об этом прямо сейчас.
4: Спонсор выпуска ООО «Семь Ярославль».
2: Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты, сообщил замминистра науки Андрей Амельчук. На портале госуслуги уже сформировано почти 5 миллионов таких документов. Бумажные студбилеты тоже остаются по желанию студента. Строительство многофункционального культурного центра начнется в северной части Ростова-Великого уже в этом году. Проект получил положительное заключение госэкспертизы. Работы идут по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В здании предусмотрен зрительный зал на 300 мест, буфет, гримерные. На втором этаже изо-студия, вокальные и танцевальные залы, студия звукозаписи и рукоделия. Свои базы здесь получит театр и детская школа искусств. Центр адаптируют для маломобильных групп, установят лифт, пандусы, подъемные платформы и систему видеонаблюдения. Сегодня в Ярославской области завершается отопительный сезон. Отключение будет поэтапным, в зависимости от системы теплоснабжения в каждом округе. Но подготовка к новому сезону уже началась. Сразу после отключения начнутся гидравлические испытания, чтобы выявить слабые места и избежать аварий зимой. О сроках отключения горячей воды можно узнать в своей управляющей компании. В Тутаеве полумарафон «Май мир молодость» открыл беговой сезон в регионе. Это первый старт федеральной серии «Фармека бегом по Золотому кольцу». В забегах участвовали около 2000 человек из 47 регионов страны. От школьников до ветеранов спорта, включая воспитанников школ адаптивной физкультуры. Следующий забег серии пройдет 17 мая в Мышкине. Такое тепло в начале мая – это подарок. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, но главная температура – днем плюс 21, плюс 23, вечером 17-22. Ветер западный, легкий и приятный. Даже небольшой дождь не страшен, когда на улице почти лето.
4: Важное автомобильное событие в городе. Team Ярославль презентовал новый долгожданный BLG X50+. Автомобиль теперь оснащен 4-цилиндровым турбированным двигателем и полным спектром передовых систем безопасности. Действует гарантия 5 лет. Новинка BLG X50+ доступна для тестовой поездки. Подробности по телефону 580020.
2: Это были новости на Европе Плюс, а прямо сейчас бригада У.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Да, ехали медведи на велосипеде. Это Богдан Медведи в майском У. Румынский артист с песней «Broken Heart». Ну и вы, ребят, там берегите себя, свои части тела, внутренние органы. И помните, танцы – лучшее лекарство от разбитого сердца. Собственно, для танцев далее у нас диско-рок номер «No one lives this discotheque life».
1: Реклама. Хватит ломать голову над подарком. О, подарочная карта во все магазины ТРК «Ярославский вернисаж». Подарочная карта О. Подарок, который точно подходит. Подробности на стойке информации ТРК или на сайте yarvernissage.ru.
2: Беру пассажиров по пути.
3: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
5: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
6: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: провел первые майские выходные. Алан Уокер порвал то ли струны, то ли стринги. Муза, что только что история Broken Strings в майском У.
1: Гороскоп в майском У.
0: Что день грядущий нам готовит на календаре мая 4. Значит, овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если все вокруг о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, сегодня будут рядом люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня представится такой шанс. Козероги, вы наконец получите заслуженные лавры за давно выполненную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет вам по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет приковано

0: I used to know. Другая песня. Это «Мистер Know It All» от Тедди Свимса, «Мистер Всезнайка». Так, далее еще одна песня, которую я советую вам послушать внимательно, еще внимательнее, чем обычно. Это новинка Алекса Уорна, называется «Fever Dream». Так, ну и, конечно, впереди, ребята, игра на повышение. Игра на повышение, в которой кто-то из вас выиграет неплохую сумму денег, а также получит, я надеюсь, получит 10 тысяч рублей от Озон Банка. Значит, хочешь сыграть в игру на повышение? Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Рекопарк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
1: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
1: Рекопарк. 66-27-66.
3: Шумоизоляция авто. В рефреш детейлинг.
4: Врум-врум. Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Скачивай мобильное приложение «Европы плюс».
9: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
8: Открывай для себя новинки, узнавай, какой трек звучит в эфире.
9: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
8: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
10: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: возвышение. В майском У на Европе плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Так, это игра на повышение, а это Валентина из города Санкт-Петербург. Валя, привет, здорово, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну что, как твои первые майские прошли? По 10-бальной шкале, как ты их оцениваешь?
3: Отлично.
2: Отлично. То есть 10 из 10?
3: Отлично.
2: Отлично. Я надеюсь, кстати, что это утро ты тоже сработаешь на все 100 из 10, потому что прямо сейчас мы с тобой спускаемся в денежное хранилище, ты будешь открывать ячейки, чтобы забрать определенную сумму денег. Но сегодня необычная игра. В любой момент может прозвучать бонус-сигнал, после которого ты заберешь бонус 10 тысяч рублей от Озонбанка. Вот. Но также важно помнить, Валентина, если прозвучит сигнал «Стоп, игра», ты потеряешь весь выигрыш. Короче, ни сумма загаданная, ни сумма бонусная тебе не достанутся, поэтому нужно вовремя остановиться. На все про все, на твои похождения в нашем денежном хранилище будет одна минута. Готова начинать?
3: Готова.
2: Поехали. Итак, первая ячейка. Я думаю, даже можно у тебя не спрашивать, открываем ее или нет. Мы ее открываем, да?
3: Открываем.
1: 1050 рублей.
2: 1050 рублей, стартовая сумма. Идем дальше или останавливаемся?
3: Идем дальше.
2: Идем дальше, конечно же. Следующая ячейка.
3: Номер два?
2: Да.
1: 1800 рублей.
2: 1800 рублей – это сумма. И смотри-ка!
1: Бонус от Озонбанка.
2: Бонус от Озонбанка. Значит, твоя сумма сейчас 11800 рублей. Мы идем дальше или закончим?
3: Последний раз идем дальше.
2: Давай еще раз.
1: 1840 рублей.
2: Значит, 1840 рублей плюс бонус от Озона. Идем дальше или останавливаемся?
3: Останавливаемся.
2: Точно?
3: Да.
2: Итак, Валентина из Санкт-Петербурга забрала 1840 рублей плюс бонус от Озонбанка. И в сумме мы имеем... Так, 11840 рублей. Господи, арифметика не мой конек. Хочешь узнать, что было дальше в игре нашей на повышение? Какая сумма?
3: Да, очень хочу.
2: Ну, давай.
1: 2020 рублей.
2: Ну, мы бы далеко не ушли. Конечная сумма была бы 12-20, но ничего. 11-840. Таков твой выигрыш сегодня в игре на повышение. Ура, я поздравляю тебя.
3: Спасибо.
2: Валентин, я думаю, это идеальное начало недели, идеальное начало понедельника вместе с Европа Плюс, да?
3: Да, абсолютно, я счастлива. Прекрасное
2: спасибо
3: начало.
2: Тебе, спасибо. Спасибо тебе. Привет Санкт-Петербургу, ребята. Мы продолжаем майское У. И далее здесь команда Maroon 5. Слушаем Sugar.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездный товар». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта». Клиентских правил.
0: Игра на повышение.

0: сошла с ума. А это круто, ребята. Легкое безумие в понедельник, чтобы взломать систему серых будней. Танцуем прямо на рабочем месте. Идеальный саундтреск у нас на Европе Плюс. Далее фанки хаус номер Trouble от Flight Facilities.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальные выгоды действуют при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Россия.

0: Москве. Всем привет, всем доброе утро. Так, по-майски продвигаемся далее в этот понедельник. Отдыхаем практически кто как может. Даже, может быть, на работе как-то расслабленно себя люди чувствуют сегодня. Ну, лучшая музыка в этом только помогает, способствует. Так что продвигаемся далее вместе с Offenbach, Miles Away. И дождемся Вани Дмитриенко. Ртуть совсем скоро.
1: Реклама. Продается уникальная двухуровневая квартира в зоне ЮНЕСКО. Отдельный вход, закрытый двор. Все вопросы по телефону 909-111.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
3: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
4: Говорят, если встретишь ее, обретешь счастье и удачу. «Европа Плюс» представляет 13 июня. Ростов-Великий. Великий гостиный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице. Хедлайнеры события. Диджеи и музыканты. Лилова, Мосс, Холли Молли, Майндо, Наташа Вокс, Сони Вайб и другие. Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
5: Окна, двери, потолки, Росстрой.
6: Компания «Росстрой». Честные цены, гарантия до 10 лет. Звоните 92-92-33.
5: «Росстрой».
6: 92-92-33.
7: Реалайз. Четкое зрение – это базовый минимум. Клиника Реалайз приглашает на профессиональную консультацию офтальмолога с полным комплексом диагностики. Запишитесь уже сегодня. Не откладывайте. Зрение – это важно.
8: 92-03-03. 92-03-03. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
10: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
11: Больше хитов. Больше музыки.
12: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Серьезная вещица ртуть в 10 часов и 34 минуты по Москве. Продвигаемся далее в майском режиме. Лучшая музыка с нами. Будем прогревать обстановку в ближайшие минуты вместе с Бруно Марсом. Услышим I Just Might и Post Malone тоже здесь. Cold через пару минут.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Рекопарк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр,
1: парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66 27 66.
1: Рекопарк. 66 27 66.
3: Эта информация вам точно пригодится. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
4: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
6: 12+.

хитов ближайшие полчаса на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп. Ловите в это время Маранди, Save Me. Purple Disco Machine, All My Life. Fast Boy тоже здесь. This Feeling. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. Нон-стоп.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
9: Сейчас как сотрудников ищете?
10: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.
11: 63 миллиона соискателей по всей России. hh.ru. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
12: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрёсток».

0: заказывай доставку.
1: А вот РГУ перекресток. ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Уже в кино.
5: Я больше не дерусь.
6: Что ты за трус такой?
7: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
8: Какой план?
9: Разбить ему морду.
8: Хороший план.
7: В спортивной драме. Нет.
10: Буй со зверем. Уже в кино.
11: Категория 18+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: проще. Это певица Ёлка на Европе Плюс. Недавно, кстати, приходила в гости к бригаде У. Если кто-то пропустил, можно посмотреть, как это было. У нас на сайте полная видеоверсия есть. europaplus.ru. Заходите, проще некуда. Так что welcome. Все там найдется. Пока же тоже не будем усложнять. Слушаем лучшие хиты без остановок. Впереди у нас Ivy, David Guetta, Subhanova Love. И дождемся Медуза Don't Wanna Go Home. Совсем скоро.
1: Дебют недели. Ёлка. Проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире. Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама. В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
5: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
6: 12+. Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: Итальянское трио «Медуза» на Европе плюс «I don't wanna go home». Да, ритмично продвигаемся далее в этот понедельник. Домой идти, конечно, не хочется, погода отличная, так что если у кого-то получается погулять сегодня, вам везет, конечно же. Ну, а у нас получается ставить вам лучшую музыку. Впереди Дамиана Дэвид, услышим «Next Summer» и дождемся мота. Намек на нас совсем скоро.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Рекопарк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
1: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66 27 66.
1: Рекопарк. 66 27 66.
3: Оклейка пленкой. В рефреш детейлинг.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 3,5 миллионов друзей.
4: Плейлисты Европа Плюс.
5: Новинки.
4: Видео со звездами.
5: Гороскоп.
4: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
6: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
7: Подпишем.
8: Это Антон Камолов,
9: Артур
10: и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
8: договорить здесь.
5: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе. Радио номер один в России ВКонтакте.
11: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

зеленый.

0: 10 минут.
1: Европа плюс.
2: Да, побольше классных хитов заряжаем в ближайшие полчаса на Европе плюс. Это нон-стоп. С нами в это время Леони Калм Скотт. Stay. Кендрик Ламар и Сиза. Лютер. Классный хит от Уикенда. Blinding Lights. И много других ваших любимых песен на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
0: Реклама. И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Это волшебное дерево.
5: Фантастическое приключение за гранью воображения.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
5: «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
7: Европа плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Day. Классный трек от Леони и Калум Скотт на Европе Плюс. Если нравится, не забудьте поддержать, конечно же, в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Все там началось по новой, так что до пятницы есть время, чтобы проголосовать. Европаплюс.ру. Заходите, пока же послушаем песню, которая уверенно продвигается сейчас в направлении вершины нашего Еврохита. Это BTS, Swim и Алекс Уоррен. Совсем скоро Fever Dream на Европе Плюс.
1: Реклама. Продается уникальная двухуровневая квартира в зоне ЮНЕСКО. Отдельный вход, закрытый двор. Все вопросы по телефону 909-111.
2: Беру пассажиров по пути.
3: А я перевожу грузы.
4: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
5: Как же скучно.
6: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
7: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
8: А я получу профориентацию в сфере IT.
9: Приходи в Академию ТОП.
1: Подробности запись по телефону 23 10 70.
10: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
11: Больше хитов. Больше музыки в твоем смартфоне.
10: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: BTS на Европе Плюс и Swim. Ну, открывать купальный сезон пока еще рановато, наверное, хотя с учетом теплой погоды, которую нам обещают в ближайшие дни, все вполне возможно. Так что будем прогревать обстановку и горячими хитами тоже. Впереди у нас Yearbox, слышим Graceland. И через пару минут суперхит от Sombra 12 to 12. Дождемся. Реклама.
1: «Кардиант» – Ярославский шинный завод. Приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81, 66, 47, 55.
2: Аквадуга «Вокспа» на Ленина, 11. Это не просто мытье головы. Это мощный антистресс, который работает с первого сеанса.
1: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
3: Информацией этой надо с другом поделиться. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
1: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: Gearbox на Европе Плюс. Такой бодрящий трек Graceland. Ну, если нужно побольше бодрящих танцевальных хитов, всегда можно зайти к нам на сайт europlus.ru, включить подкасты Residents, Top Club Chart. В любое время welcome. Заходите пока же. Движемся к финалу часа вместе с Алекс Кёберн. Услышим Under и Кайли Миноук. Тоже с нами. Light Camera Action. Совсем скоро.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майское У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо «Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Европа+.
8: Девять музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: красивый вокал от Алекс Хэбберн в финале этого часа на Европе Плюс. Дальше продвигаемся тоже красиво, не скучно. Много классных хитов будем заряжать в часе новом, так что оставайтесь поблизости. Всем хорошего дня.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Ярославле 13 часов. Далее новости.
3: Радиоканал «Европа Плюс Ярославль» для лиц старше 12 лет.
4: Новости на «Европе Плюс» в студии Алексей Цирков. Здравствуйте. Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты. В Ярославской области завершается отопительный сезон. Тутаевский полумарафон открыл беговой сезон в Ярославской области. Об этом прямо сейчас.
5: Спонсор выпуска ООО «Семь Ярославль».
4: Все государственные вузы России перешли на цифровые студенческие билеты, сообщил замминистра науки Андрей Амельчук. На портале госуслуги уже сформировано почти 5 миллионов таких документов. Бумажные студбилеты тоже остаются по желанию студента. Строительство многофункционального культурного центра начнется в северной части Ростова-Великого уже в этом году. Проект получил положительное заключение госэкспертизы. Работы идут по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В здании предусмотрен зрительный зал на 300 мест, буфет, гримерные. На втором этаже изо-студия, вокальные и танцевальные залы, студия звукозаписи и рукоделия. Свои базы здесь получат театр и детская школа искусств. Центр адаптируют для маломобильных групп, установят лифт, пандусы, подъемные платформы и систему видеонаблюдения. Сегодня в Ярославской области завершается отопительный сезон. Отключение будет поэтапным, в зависимости от системы теплоснабжения в каждом округе. Но подготовка к новому сезону уже началась. Сразу после отключения начнутся гидравлические испытания, чтобы выявить слабые места и избежать аварий зимой. О сроках отключения горячей воды можно узнать в своей управляющей компании. В Тутаеве полумарафон «Май мир молодость» открыл беговой сезон в регионе. Это первый старт федеральной серии «Фармека бегом по Золотому кольцу». В забегах участвовали около 2000 человек из 47 регионов страны. От школьников до ветеранов спорта, включая воспитанников школ адаптивной физкультуры. Следующий забег серии пройдет 17 мая в Мышкине. Такое тепло в начале мая – это подарок. По данным Яндекс.Погоды, сегодня облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, но главная температура – днем плюс 21, плюс 23, вечером 17-22. Ветер западный, легкий и приятный. Даже небольшой дождь не страшен, когда на улице почти лето.
5: Важное автомобильное событие в городе. Сим Ярославль презентовал новый долгожданный BLG X50+. Автомобиль теперь оснащен 4-цилиндровым турбированным двигателем и полным спектром передовых систем безопасности. Действует гарантия 5 лет. Новинка BLG X50+ доступна для тестовой поездки. Подробности по телефону 580020.
4: Это были новости онлайн. Далее на Европе+.

Да, такая потрясающая погода. Это действительно подарок. И плюс, мне кажется, 500 к отличному настроению. Рассказывай, как твой первый рабочий день после майских? Устал? Или наоборот, бодр и свеж? В общем, рассказывай обо всем в группе ВКонтакте «Европа плюс Ярославль». Там же оставляй свои приветы, поздравления и сообщения. Не пропусти сегодня в 13:40 «Кинокайф», и, возможно, именно ты станешь счастливым обладателем пригласительного на две персоны в «Киномакс». Также в середине часа не пропусти «Гороскоп» на сегодняшний понедельник. Ну и, конечно же, море топовых треков. Ну куда же без них, а правильно, никуда. Совсем скоро услышишь «Pay to Exist». I am paid to exist. Abundance on my list. Every breath that I take is the proof of my gift. I show reality. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe. Здесь с тобой буду я, Алина Стефанова, и прямо сейчас встречай KDDK и Алекса Альта.

Больше хитов, больше музыки. Европа плюс. I am paid to exist.

XXXTN, немножечко забыла имя этой певицы. И на самом деле, что хочу сказать, уже 13 недель эта работа находится в Еврохит ТОП-40. Я считаю, что уже немало. И на данный момент на 8-й строчке. Это очень крутой результат. И все это, конечно же, говорит о том,

что работа тебе это нравится, и ты ее поддерживаешь в Еврохит ТОП-40 на сайте europaplus.ru. Можно, кстати, смело это сделать прямо сейчас, потому что, как всегда, в эту пятницу в 14.00 вместе с Алексом Мануйловым будем подводить итоги этой недели. Так что время есть, и ты знаешь, что делать. Ну а пока встречай Тедди Свимса.

0: вернуться к хитам. Вернемся через пару мгновений вместе с Дэйв, а еще Дэвидом Гетто и One Republic. Также не пропусти гороскоп на сегодняшний понедельник. Дождись. Реклама.
1: «Лада Ларгус» – рабочая лошадка вашего бизнеса. Пассажирский – до 7 мест. Фургон – вместительный, надежный. А набитопленный «Ларгус» на газу – выгода до 366 тысяч рублей по госпрограмме. А еще экономия на топливе и налоговые преимущества. Официальный дилер «Лада» – автофирма «Светлана». 20-88-88. Ярославль. Московский 110. «Лада Ларгус» работает на вас. Подробности акции у официального дилера «Лада» – автофирма «Светлана». Количество автомобилей ограничено.
2: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90. Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
3: Как же скучно.
4: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
5: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
6: А я получу профориентацию в сфере IT.
7: Приходи в Академию ТОП.
1: Подробности запись по телефону 23 10 70. Филиал Россети Центр Ярэнерго приглашает на вакансии. Инженер, мастер, электромонтеры по распределительным электросетям и электросчетчикам. Проводим обучение. Работа во всех районах Ярославской области. Телефон в Ярославле 78 10 37.
8: Ищите все для дома и сада в ТК «Тандем». Растения, садовая техника, водоснабжение, домостроение, лесоторговая база. Все в дом. Создавай свой идеальный дом и сад уже сегодня. Ярославль, Полушкина роща 9, строение 14.
9: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пора ехать? Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
11: Больше хитов, больше музыки.
12: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: And brown eyes.
1: Гороскоп. Сегодня 4 мая, понедельник, и прямо сейчас расскажу, каким будет твой день. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если все вокруг о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям, решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам, порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня представится такой шанс. Козероги, вы, наконец, получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолеи, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. И рыба, каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно к вам.
2: Гороскоп.
3: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Кайф на Европе плюс.
1: Твоя самая любимая рубрика врывается в эфир, и поэтому прямо сейчас набирай 9-7-105-1, чтобы выиграть пригласительный на двоих в Киномакс. Ну а пока...
2: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Ярославле и Ярославской области облачно с прояснениями, температура воздуха плюс 23 градуса.
2: Реклама.
3: Хватит ломать голову над подарком. О, подарочная карта во все магазины ТРК «Ярославский вернисаж». Подарочная карта О. Подарок, который точно подходит. Подробности на стойке информации ТРК или на сайте yarvernissage.ru.
4: Полировка стекол. В рефреш детейлинг.
5: Врум-врум.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
11: Больше хитов. Больше музыки.
12: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: С понедельника по пятницу у тебя есть крутая возможность дозвониться ко мне сюда в студию по номеру 97151 и выиграть пригласительный на две персоны в Киномакс. Согласись, что это очень круто, это вообще просто прекрасно. Сегодня ко мне дозвонилась Ирина. Ирина, добрый день.
2: Да, самый-самый добрый день. Теплый солнечный денек.
1: Рассказывайте, как вы провели первые майские выходные? Чем занимались?
2: Прекрасно, все как всегда. Дача, огород, шашлыки, грибы. Все по полной программе. Программа «Максимум» была сделана.
1: Так, вопрос тогда другой. Во вторые майские программа такая же или будет немножечко другая?
2: Там и там чуть попроще будет, потому что погода будет чуть похуже. Там буду, ну, чем-нибудь дозаймусь.
1: Ага.
2: Приятным делом для себя.
1: Это абсолютно правильно. Иногда выходные действительно даются для того, чтобы просто на себя любимую немножечко
2: просто
1: время потратить.
2: Взять, да, именно так. Именно
1: вы
2: так.
1: Молодец.
2: Просто, да, посвящу тебе, да.
1: Отлично. Ну и вообще хочу я вас поздравить, потому что... Во-первых, вы сегодня дозвонились, а во-вторых, вы выиграли пригласительный на две персоны в Киномакс. Поздравляю.
2: Ура, ура, ура, ура. Я очень рада, очень-очень рада.
1: С кем пойдете?
2: Так вот, вот пока дозвонилась, думала, с кем я пойду, еще не решила. Сделаю кому-нибудь приятное, наверное, с дочерью.
1: Конечно, я думаю, она будет счастлива. А давайте сейчас еще тоже сделаем кому-нибудь приятное и передадим привет. И представляете, как это будет неожиданно для людей, которые их услышат?
2: Да, я думаю, да, но в это время, наверное, все на работе, и Европа Плюс у нас, наверное, там не слушает. Я передаю привет своим коллегам, в первую очередь, своим любимым замечательным прорабам, девчонкам и мальчишкам. Всего самого доброго, тепла, солнца и море улыбок.
1: Прекрасно. И я хочу добавить, чтобы они в это время слушали Европу Плюс. Всегда. Потому
2: да,
1: что...
2: я надеюсь, да, они меня узнали, потому что голос у меня, я думаю, узнаваемый. Так что, думаю, всем будет приятно меня услышать и получить от меня пламенный привет.
1: Это точно. Ирина, спасибо большое еще раз, что дозвонились, и за порцию позитива. Все взаимно. Но я напоминаю, что Кинокайф вернется к тебе уже завтра в 13:40. Не пропусти его и ты.
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе Плюс.

0: Broken Heart, трек, который точно не разбил тебе сердечко, а наоборот приподнял настроение в завершении дневного онлайна на Европе Плюс. До конца часа не пропусти Нелли и Келли Роланд, а еще Рхаба и Софии and the Jeans. Онлайн на Европе Плюс вернется к тебе уже вечером в 18.00. Я, Алина Стефанова, желаю тебе потрясающего настроения, крутого солнечного дня и, конечно же, услышимся уже совсем скоро.
1: Реклама. Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Уже в кино.
5: Я больше не дерусь.
6: Что ты за трус такой?
7: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
8: Какой план?
9: Разбить ему морду.
8: Хороший план.
10: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
11: Категория 18+.

0: не затейливан, но цепляющий. Мне кажется, из той категории хитов, которым проникаешься, может быть, не сразу, а потом со второго, с третьего и так далее прослушивания. Хюшерри, Солтан, Европис, Джамайкен или еще проще, в скобочках, Бам-Бам. Трек, который уже засветился в некоторых чартах, причем на самых высоких позициях. Теперь ждем в нашем Еврохит Топ 40. Ну, ближе лето, больше летних хитов в чарте. По-моему, все логично, все закономерно. Всем привет, отличного понедельника с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, а на подходе Эбен. Впереди Maroon 5. Будет обязательно Ava Max.
1: Реклама. Лада Ларгус – рабочая лошадка вашего бизнеса. Пассажирский, до 7 мест, фургон, вместительный, надежный. А на битопленный Ларгус на газу выгода до 366 тысяч рублей по госпрограмме. А еще экономия на топливе и налоговые преимущества. Официальный дилер Лада – автофирма Светлана. 20-88-88. Ярославль, Московский 110. Лада Ларгус. Работает на вас. Подробности акции у официального дилера Лада – автофирма Светлана. Количество автомобилей ограничено.
2: Ищите бытовую технику? В ТК «Тандем» все в одном месте. Встраиваемая, крупная и мелкая техника для кухни и дома. Все в дом. Выбирайте лучшее для уюта и комфорта уже сегодня. Ярославль, Полушкина роща 9, строение 14.
3: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра». Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
4: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
5: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
4: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
6: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: и Faceless. А вот именно сэмпл их хита «Insomnia» мы слышим в этом треке. Пиперакса, между прочим, 3 года вела переговоры, чтобы использовать «Insomnia». И она достигла своего, добилась результата положительного, в отличие от многих других артистов, которым Faceless так и не дали разрешения. И, кстати говоря, New Religion сейчас номер 1 у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. До пятницы будет именно так и никак иначе.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке «Река Парк»,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр,
1: парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
1: «Река Парк». 66-27-66.
3: Эта информация вам точно пригодится. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
4: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Европа Плюс представляет. 13 июня. Ростов Великий. Гостиный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице.
6: Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
7: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
8: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: роскошным Vertigo. И только они составят эту компанию в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Ссылка в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!
10: Тут такая

0: заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного понедельника. В Москве 15 часов.

0: Справедлив, Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Всем привет и отличного понедельника. Сегодня 4 мая. Кто-то еще на майских каникулах, кто-то уже на работе вместе, но в любом случае мы вместе, и это здорово. А вот на горизонте уже именно они, так, Чен Цера, Миша Миллер, это Алан Уокер, Адам Ламберт. Адам Ламберт, оценив его на вокальные дюжины данные в 4 октавы, не просто цифра с потолка, а бы кого, как ты понимаешь, вокалистом группы Queen не возьмут. Это факт.
1: Реклама. Продается уникальная двухуровневая квартира в зоне ЮНЕСКО. Отдельный вход, закрытый двор. Все вопросы по телефону 909-111.
2: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
3: 12+.
4: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: от примерного семьянина и артиста образцового показательного поведения. Впереди он, Алекс Уоррен. Ждем на Европлюс Fever Dreams.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Рекапарк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр,
1: парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
1: Рекапарк. 66-27-66.
3: Говорят, если встретишь ее, обретешь счастье и удачу. Европа Плюс представляет 13 июня. Ростов Великий. Гостиный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице. Хедлайнеры события. Диджеи и музыканты. Лилова. Мосс. Холли Молли. Майндо. Наташа Вокс. Сони Вайб и другие. Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
4: Шумоизоляция авто. В рефреш детейлинг. Врум-врум.
5: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
6: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
7: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
8: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
7: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
9: Подкасты любимых чартов и шоу в одно касание.
7: Мобильное приложение Европы Плюс.
8: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
7: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
10: Больше хитов, больше музыки.
11: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И уже в самые ближайшие ждем Софи and the Giants. Сказали, как отрезали. Shut up and dance. Калвин Харрис, Джон Ньюман. Артисты, профессионалы экстра класса. Впереди Blame. Появится Брак Сэкстен и ее дебютный сингл Paid to Exist.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама. Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
8: Уже в кино.
9: Я больше не дерусь.
10: Что ты за трус такой?
8: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
11: Какой план?
8: Разбить ему морду.
11: Хороший план.
8: В спортивной драме. Нет. Бой со зверем. Уже в кино.
7: Категория 18+.
12: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
13: Европа+.
14: Девять музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем продуктивного понедельника. В Москве 16:00.

0: Плюс.
1: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

и драйва. Beautiful Places. Тот, кто с самого детства мечтал делиться своей музыкой с как можно большим количеством людей. И диджеинг для этого оказался самым лучшим способом. Beautiful Places на Европе Плюс Тиесто. 16:20 в Москве. Меня зовут Алекс Мануйлов. Всем отличного понедельника. Идем дальше. Идем только вперед.

0: на хит от Тейлор Свифт. Ждем в ближайшие минуты мистер Know It All.
1: Реклама.
2: Продается уникальная двухуровневая квартира в зоне ЮНЕСКО. Отдельный вход, закрытый двор. Все вопросы по телефону 909-111.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Окна, двери, потолки, Росстрой.
8: Компания «Росстрой». Честные цены, гарантия до 10 лет. Звоните 92-92-33.
7: «Росстрой».
8: 92-92-33.
9: «Реалайз». Четкое зрение – это базовый минимум. Клиника «Реалайз» приглашает на профессиональную консультацию офтальмолога с полным комплексом диагностики. Запишитесь уже сегодня, не откладывайте. Зрение – это важно.
10: 92-03-03. 92-03-03.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
13: 12+.
14: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: Европе плюс Бруно Марс. 12 недель у нас в Еврохит Топ 40. Сейчас 6 место. Хотя еще совсем недавно Бруно был выше всех. Да, он ушел с вершины, но обещал вернуться. Возможно, кстати, уже в эту пятницу. Еврохит Топ 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Елка проще.
1: Может, проще?
0: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1 Биби Рекса и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
4: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
10: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальные выгоды действуют при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
12: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
13: Сейчас как сотрудников ищете?
14: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
15: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Fast Boy. Впереди This Feeling.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять часов вечера в Ярославле. Время новостей.
3: Радиоканал «Европа плюс Ярославль» для лиц старше 12 лет.
2: Новости на «Европе плюс» в студии Алексей Цирков. Здравствуйте. В преддверии 9 мая мошенники звонят ветеранам под видом соцфонда. Отопительный сезон в Ярославской области завершается сегодня. Не тяните с лифтом, иначе пешком до 2030 года. Об этом прямо сейчас.
4: Спонсор выпуска ООО «Сим Ярославль».
2: Перед Днем Победы активизировались мошенники. Они звонят ветеранам от имени социального фонда, обещают персональную выплату к 9 мая и просят назвать код из СМС. На самом деле это код доступа к банку или личному кабинету. Настоящие выплаты ветеранам приходят автоматически или через МФЦ. Никаких СМС-кодов для этого не нужно. Будьте внимательны и предупредите близких. В Ярославской области до 2030 года нужно заменить больше 2000 лифтов. Срок службы подъемника – 25 лет. После этого по техрегламенту эксплуатировать их нельзя. В этом году за счет фонда капремонта планируют обновить 29 лифтов. На это выделено около 120 миллионов рублей. Особая ответственность на собственниках, копящих взносы на спецсчетах. Если не заменить лифт вовремя, после 2030 года его просто остановят. Владельцам квартир нужно определиться с источником финансирования и подрядчиком или перейти на счет регионального оператора. Отопительный сезон в Ярославской области завершается сегодня. Решение принял губернатор Михаил Евраев из-за устойчивого тепла. Отключение будет поэтапным, чтобы избежать технических сбоев. 9 мая в Ярославле ожидается от 8 до 13 градусов тепла, без дождя. Погода подойдет для праздничных мероприятий, но теплая одежда не помешает, особенно утром и вечером. 10 мая станет чуть теплее, до 14 градусов, но возможен небольшой дождь. Погода решила, а давайте сразу лето, и мы не против. По данным Яндекс.Погоды, завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Но это не страшно, потому что утром от 15 до плюс 22, а днем аж 23. Ветер западный, свежий, но теплый. Зонт пригодится на случай кратковременного дождя, но в целом погода порадует.
4: Важное автомобильное событие в городе. СИМ Ярославль презентовал новый долгожданный BLG X50+. Автомобиль теперь оснащен 4-цилиндровым турбированным двигателем и полным спектром передовых систем безопасности. Действует гарантия 5 лет. Новинка BLG X50+ доступна для тестовой поездки. Подробности по телефону 580020.
2: Новости на Европе Плюс закончились. Всем отличного вечера и классной музыки.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: возмужавшей BTS с хитом Swim с их нового альбома, который вышел 20 марта. Ну, свежачок. Longplay уже стал номером один от Австралии до Бельгии, от Новой Зеландии до родной для BTS Южной Кореи. 17:20 в Москве. Это Европа Плюс. И я, Алекс Мануйлов. Всем легкого понедельника под лучшие хиты.
1: Реклама.
2: Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили Cherry и Tenet?
3: В СИМ Ярославль новые кроссоверы от 1 миллиона 969 тысяч рублей.
2: Сколько?
3: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
2: Ничего не понимаю.
4: Тут и не надо понимать. В СИМ Ярославль цены на новые кроссоверы Cherry и Tenet настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. Cherry Tenet СИМ Ярославль 585808.
5: Вы создаете энергию, мы создаем условия. Филиал Россети Центр Яр-Энерго приглашает на работу профессионалов, инженеров, мастеров, электромонтеров. Светлое будущее начинается с вашего звонка. Телефон в Ярославле 78 10 37.
6: Стоп, выдохни. Полтора часа тишины, теплая аква-дуга и забота, как мамины руки. Окспа в Ярославле. Исчезни, чтобы вернуться с собой.
7: Кардиант, Ярославский шинный завод, приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81, 66, 47, 55.
8: Как же скучно.
9: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
10: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
11: А я получу профориентацию в сфере IT.
12: Приходи в Академию ТОП.
13: Подробности, запись по телефону 23 10 70.
14: Беру пассажиров по пути.
15: А я перевожу грузы. В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
16: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
17: Это более 3,5 миллиона друзей.
18: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись.
19: Это Антон Камолов,
20: Артур
21: и Саша.
19: Если мы что-то не договорили в эфире,
20: можем
19: договорить здесь.
0: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
17: Радио номер один в России ВКонтакте.
22: Рекламная служба в Ярославле 680 880.
23: Европа Плюс. Лучшие мира.

0: Ну, а говоря вот ямайское настроение, сразу представляешь себя где-то вот в другой части света за тысячи километров. Джамайка или просто бам-бам. Не знаю, мне кажется, бам-бам даже больше подходит. Хотя это название стоит в скобочках. Джамайкан бам-бам на Европе с Хрюшелли Солто. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Эбон, Two Colors, Али Фарбен и его Body Talk на подходе. Но сначала... Реклама.
1: «Лада Ларгус» – рабочая лошадка вашего бизнеса. Пассажирский – до 7 мест. Фургон – вместительный, надежный. А набитопленный «Ларгус» на газу – выгода до 366 тысяч рублей по госпрограмме. А еще – экономия на топливе и налоговые преимущества. Официальный дилер «Лада» – автофирма «Светлана». 20-88-88. Ярославль. Московский 110. «Лада Ларгус» работает на вас. Подробности акции у официального дилера «Лада» – автофирма «Светлана». Количество автомобилей ограничено.
2: Хватит ломать голову над подарком. О, подарочная карта во все магазины ТРК «Ярославский вернисаж». Подарочная карта О. Подарок, который точно подходит. Подробности на стойке информации ТРК или на сайте yarvernissage.ru.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: «Реалайз».
7: Четкое зрение – это базовый минимум. Клиника «Реалайз» приглашает на профессиональную консультацию офтальмолога с полным комплексом диагностики. Запишитесь уже сегодня. Не откладывайте. Зрение – это важно. 920303. 920303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Информацией этой надо с другом поделиться. Хорошие квартиры в квартале Тверицы.
9: 700-555. Застройщик ООО «СЗ Гудград». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Выгодно?
11: Да!
10: Где?
11: В высшей лиге.
10: Шашлык из свинины пикантный 299,90. Шейка свиная 459,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
12: Ищите мебель? Большой мебельный центр в ТК «Тандем» ждет вас! Более 25 тысяч квадратных метров, свыше 1000 брендов и более 75 салонов. Все для вашего уюта и комфорта только в ТК «Тандем». Ярославль, Полушкина, роща 9, строение 14.
13: Окна, двери, потолки, Росстрой!
14: Компания «Росстрой». Честные цены, гарантия до 10 лет. Звоните 92-92-33.
13: «Росстрой».
14: 92-92-33.
15: Как же скучно.
16: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
17: Будем создавать игры, сайты, фильмы.
18: А я получу профориентацию в сфере IT.
19: Приходи в Академию ТОП.
7: Подробности запись по телефону 23 10 70.
16: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. ТОП 40. Урбан, Пати, Нью, Рок, Свежее, Лайт и Кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
2: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: До конца часа остается несколько минут. Никакой тишины, разумеется, у нас не намечается. И буквально через парочку минут с нами уже Майли Сайрус. Ждем End of the World.
1: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
2: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрест».

0: ладно с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты. Ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Это волшебное дерево.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
7: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
13: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Save the Night на Европе Плюс в конце этого часа. Ну что, понедельник вечера набирает обороты. Ну а где-то на Дальнем Востоке уже и ночь. Но тем не менее, мы вместе с лучшими хитами. Не пропусти свой любимый. Возможно, он будет уже совсем скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Ярославле 18.00. Далее новости. Европа
3: Плюс. Радиоканал Европа Плюс Ярославль. Для лиц старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. В студии Алексей Цирков. Здравствуйте. В преддверии 9 мая мошенники звонят ветеранам под видом соцфонда. Отопительный сезон в Ярославской области завершается сегодня. Не тяните с лифтом, иначе пешком до 2030 года. Об этом прямо сейчас.
5: Спонсор выпуска ООО «Семь Ярославль».
4: Перед Днем Победы активизировались мошенники. Они звонят ветеранам от имени социального фонда, обещают персональную выплату к 9 мая и просят назвать код из СМС. На самом деле это код доступа к банку или личному кабинету. Настоящие выплаты ветеранам приходят автоматически или через МФЦ. Никаких СМС-кодов для этого не нужно. Будьте внимательны и предупредите близких. В Ярославской области до 2030 года нужно заменить больше 2000 лифтов. Срок службы подъемника – 25 лет. После этого по техрегламенту эксплуатировать их нельзя. В этом году за счет фонда капремонта планируют обновить 29 лифтов. На это выделено около 120 миллионов рублей. Особая ответственность на собственниках, копящих взносы на спецсчетах. Если не заменить лифт вовремя, после 2030 года его просто остановят. Владельцам квартир нужно определиться с источником финансирования и подрядчиком или перейти на счет регионального оператора. Отопительный сезон в Ярославской области завершается сегодня. Решение принял губернатор Михаил Евраев из-за устойчивого тепла. Отключение будет поэтапным, чтобы избежать технических сбоев. Параллельно уже стартовала подготовка к следующей зиме. Затем традиционно проведут гидравлические испытания. 9 мая в Ярославле ожидается от 8 до 13 градусов тепла, без дождя. Погода подойдет для праздничных мероприятий, но теплая одежда не помешает, особенно утром и вечером. 10 мая станет чуть теплее, до 14 градусов, но возможен небольшой дождь. Погода решила, а давайте сразу лето, и мы не против. По данным Яндекс.Погоды, завтра облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Но это не страшно, потому что утром от 15 до плюс 22, а днем аж 23. Ветер западный, свежий, но теплый. Зонт пригодится на случай кратковременного дождя, но в целом погода порадует.
5: Важные автомобильные события в городе. Сим Ярославль презентовал новый долгожданный BLG X50+. Автомобиль теперь оснащен 4-цилиндровым турбированным двигателем и полным спектром передовых систем безопасности. Действует гарантия 5 лет. Новинка BLG X50+ доступна для тестовой поездки. Подробности по телефону 58 00 20.
4: Это были новости. Онлайн продолжается на Европе+. Плюс.

Да, погода сегодня потрясающая, день такой прекрасный, но вот сейчас что-то так немножечко хмуро стало и серо, но это не важно. Главное, что вот такая теплая и солнечная весна не может не радовать и, конечно же, не может не поднимать настроение. Рассказывай, как твой первый день после долгих выходных в группе ВКонтакте «Европа плюс Ярославль», там же оставляй свои приветы, поздравления и сообщения. В середине часа не пропусти гороскоп на завтрашний вторник, ну и, конечно же, самые любимые треки уже здесь. И, конечно же, любимые исполнители тоже. Совсем скоро услышишь Авалона Рокстана. А еще Биби Рексу. Здесь с тобой буду я, Алина Стефанова, и прямо сейчас встречаю Алекса Альта и KDDK.

Vertigo. Очень, кстати, такой классный. И напоминает его предыдущий трек. Это означает, что певец в своей такой музыкальной эре. И его можно узнать из тысячи. И это круто, потому что здорово, когда у артиста есть свое звучание, когда он нашел свой звук, свое исполнение. Поэтому желаем этому певцу, конечно же, успехов. И всегда радуемся новым трекам от таких стильных певцов. Кстати, поставлю сейчас тебе тоже новинку в продолжении вечернего онлайна. Трек «Baby Doll». Встречай!

0: Мне кажется, здесь на Европе Плюс больше хитов, больше музыки. Буквально через пару мгновений не пропусти Yearbox и мою Мишель, а еще гороскоп на завтра. Дождись. Реклама.
1: Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили Cherry Tenet?
2: Всем Ярославль новые кроссоверы от 1 миллиона 969 тысяч рублей.
1: Сколько?
2: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
1: Ничего не понимаю.
2: Тут и не надо понимать. В Сим Ярославле цены на новые кроссоверы Cherry и Tenet настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. Cherry Tenet Сим Ярославль. 585808.
3: Кардиант, Ярославский шинный завод, приглашает рабочих на производство. Зарплата от 65 тысяч рублей. Компенсация питания и аренды жилья. Расширенные социальные льготы и гарантии. Советская, 81, 66, 47, 55.
4: Один сеанс отдыха головы, и ты забудешь, что такое напряжение. За полтора часа обеспечены мурашки, приятные ощущения и воспоминания вокспа.
5: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
3: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
6: Оклейка пленкой. В рефреш детейлинг. Врум-врум.
7: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: гороскоп.
1: Каким будет твой завтрашний день? 05.05 узнаешь прямо сейчас. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите завтра любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы завтра вы сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно будет придумать что-то новое. Весы, серьезно относитесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей, завтрашний день подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Водолеи, не все советы знакомых даются из лучших побуждений, стоит фильтровать. И рыбы, пусть коллеги наконец увидят то, на что вы способны.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Ярославле и Ярославской области плюс 23 градуса, облачно с прояснениями, и осадков не ожидается.
0: Реклама.
2: «Лада Ларгус» – рабочая лошадка вашего бизнеса. Пассажирский, до 7 мест, фургон, вместительный, надежный. А на битопленный «Ларгус» на газу выгода до 366 тысяч рублей по госпрограмме. А еще экономия на топливе и налоговые преимущества. Официальный дилер «Лада» – автофирма «Светлана». 20-88-88. Ярославль, Московский, 110. «Лада Ларгус» работает на вас. Подробности акции у официального дилера «Лада» – автофирма «Светлана». Количество автомобилей ограничено.
3: Хватит ломать голову над подарком. О, подарочная карта во все магазины ТРК «Ярославский вернисаж». Подарочная карта О. Подарок, который точно подходит. Подробности на стойке информации ТРК или на сайте yarvernissage.ru.
4: Витаминный бум в высшей лиге. Огурцы, манго, авокадо по 99,90. Томат тепличный 169,90. Цены в рублях за 1 килограмм с 1 по 7 мая в высшей лиге.
5: Как же скучно!
6: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
7: Будешь создавать игры, сайты, фильмы.
8: А я получу профориентацию в сфере IT.
9: Приходи в Академию ТОП.
2: Подробности, запись по телефону 23 10 70.
10: Ищите все для отделки и интерьера? ТК «Тандем» – большой выбор плитки, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий, освещения и многое другое. Все для вашего идеального ремонта. В ТК «Тандем». Ярославль, Полушкина, роща 9, строение 14.
11: Европа Плюс представляет. 13 июня. Ростов Великий. Гостиный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице.
12: Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
0: Европаплюс.ру.
13: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
0: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
13: Заходи на сайт европаплюс.ру и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
0: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
13: Выигрывай билеты в кино и другие призы.
14: 12+.
15: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс.
1: Европа Плюс, Ярославль, группа ВКонтакте, для твоих приветов, поздравлений и сообщений. Андрей пишет: «Привет, Европа Плюс, хочу пожелать всем прекрасного вечера, отличного настроения, ну и, конечно же, приятной рабочей недели. Скучаем по майским праздникам и ждем уже новых». Да, действительно, время пролетит быстро, и уже можно готовиться к новым длинным майским. Да, немножко, конечно, подольше поработать, но зато следующая неделя будет покороче, тоже приятненько. Ну, а вечерний онлайн продолжил Джоэл Кори, Рэй и Дэвид Гетта.

0: Мария Краймбрери в завершении вечернего онлайна на Европе Плюс. Но до конца часа не пропусти Дензела с треком «You Spin Me Round», а еще Сабрина Карпентер и любимая работа «Эспрессо». Онлайн на Европе Плюс вернется к тебе уже завтра в 13:00. Я, Алина Стефанова, желаю тебе классного вечера, крутого настроения, несмотря ни на что. Вот я про вот эту серую, немножечко грустную погоду знаю, что завтра будет солнечно, жарко и, конечно же, по-весеннему круто. Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Модель за 2025 год.
7: В ленте.
8: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях, удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
14: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
15: Уже в кино. Я больше не дерусь.
16: Что ты за трус такой?
15: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
16: Какой план?
15: Разбить ему мордово.
16: Хороший план.
15: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
17: Категория 18+.

0: новостями. Игорь Акулов уже в студии. А Игорь, привет.
1: Костя, привет, всем добрый вечер. Вступили в действие новые правила обслуживания на АЗС. Уроки на природе могут стать частью обязательной школьной программы. И о том, как посетить финскую сауну, не вставая с дивана, подробности далее. В Госдуме предложили автоматически обновлять данные плательщика за ЖКУ после смены собственника квартиры. Сведения о переходе права из ЕГРН предлагают направить в ГИС ЖКХ, оттуда управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям. Прежнего и нового владельца будут уведомлять через госуслуги. В спорных случаях, таких как арест или долевая собственность, сохранится ручная корректировка. Авторы уверены, что это снизит число ошибочных начислений и судебных споров. С 1 мая в России заработали новые правила обслуживания на АЗС. За несоблюдение 5 требований могут отказать в заправки. Наличные теперь принимают только в отдельной кассе и по предоплате. Расплатиться после того, как бак наполнен, не получится. Каждая колонка связана с кассовым аппаратом. Сотрудник не включит подачу топлива без чека. На территории станции теперь запрещено говорить по телефону, не глушить двигатель и оставлять двери открытыми. А топливо теперь разрешено заливать только в сертифицированные канистры. Минпромторг не ждет спада предложений компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта. С 27 мая в Россию нельзя будет ввозить технику и комплектующие ряда зарубежных брендов из недружественных стран. В ведомстве заявили, что аналогичные товары в достаточном объеме уже производят российские компании. Исключение не повлияет на ассортимент на внутреннем рынке, но повысит спрос на отечественную электронику. Уроки на природе могут стать частью обязательной школьной программы. В общественной палате предложили чаще проводить занятия для младшеклассников на свежем воздухе. Депутаты отметили, что полностью переносить учебу на улицу нецелесообразно. Оптимально 1-2 урока в мае и сентябре по окружающему миру, истории или ОБЖ. Врачи подтверждают, на открытом воздухе дети лучше концентрируются и легче адаптируются к школе. Финские инженеры создали виртуальную сауну с помощью VR-очков и куртки с термоэлементами. Пользователь с ковшом в руках плескает воду на камне, в симуляторе появляется пар, а в рукавах нагреватели последовательно включаются до 45 градусов, создавая ощущение волны пара. Контрастный душ охлаждает элементы до 25 градусов, а вибромоторы имитируют поток воды. Разработчики в этом видят применение технологий в виртуальном туризме и для передачи тепловых ощущений на расстоянии. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар на завтра торгуется на отметке 75 рублей 44 копейки. Евро на отметке 88 рублей и 27 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин и больше хитов, больше музыки. В Москве 19 часов и 3 минуты. Всем хорошего вечера. Субтитры

0: секундочку, это первая строчка авторитетного Еврохита в 40. 5 недель потребовалось этому дуэту добраться до нашей вершины Еврохита. Биберекса, Fightless и New Religion на Европе Плюс прямо сейчас. Ну, в общем, счетчики по нулям, неделя новая, а значит, можно и нужно поддерживать своих любимчиков. И если Биберекса с Fightless у тебя лавки, конечно же, поддержи их. Европаплюс.ру и, конечно же, не забудь в пятницу послушать, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Да, в общем, любимые треки обязательно поддерживай, голосуй за них. Ну, а я тебя поддержу далее отличным треком Dave Attempts, Rain Dance.
1: Реклама. Здравствуйте. Сколько стоят новые автомобили Cherry и Tenet?
2: В Сим Ярославль новые кроссоверы от 1 миллиона 969 тысяч рублей.
1: Сколько?
2: От 1 миллиона 969 тысяч рублей.
1: Ничего не понимаю.
3: Тут и не надо понимать. В Сим Ярославль цены на новые кроссоверы Cherry и Tenet настолько сладкие, что про них нельзя говорить вслух, а то растают. Cherry Tenet Сим Ярославль 585808.
4: Беру пассажиров по пути.
5: А я перевожу грузы.
6: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
7: IT-топ-колледж. Ты заканчиваешь 9 класс? Не жди 11-го. Стань IT-профессионалом уже сейчас. Забудь про ОГЭ и средний балл. Они не важны. IT-топ-колледж. Ваш первый шаг в большое будущее. Подробности по телефону в Ярославле. 23 10 80. 23 10 80. 16+.
8: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
9: 12+. Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: Сегодня в эфире Европа Плюс, Тиесто и Брена Грейс. Прямо сейчас для всех, кто со мной. Beautiful Places. Действительно, прекрасное место, отличная музыка. Тиесто возвращается к своим корням, и это слушать просто одно удовольствие. Ну а дальше из удовольствий. Super Monkeys. Послушаем Амстердам, Билли Айлиш, ее Birds of a Feather. Ну и классный трек, который также далеко не последний в главном чарте страны Еврохит Топ 40. Это Offenbach. Miles Away уже скоро.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Рекопарк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр,
1: парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66 27 66.
1: Рекопарк. 66 27 66.
3: Рекламная служба в Ярославле. 680 880.

0: Дальше только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа плюс.
2: Погнали вперед, на очереди классная музыка. Я все приготовил, тебе осталось только послушать и получить удовольствие. Что из удовольствий? Ну, свежий трек, красивый трек, невероятно классный трек, стильный трек от Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Раньше еще один стиляга, The Weeknd и Call Out Your Name. Ну и Зейн обязательно появится. Человек, с чего вокала начиналась ну, практически каждая песня группы One Direction. Зейн и Die For Me. И эта музыка здесь на Европе Плюс уже скоро. Будь с нами.
3: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется...
4: С
3: 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
2: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
4: А мы скоро вернемся.
3: «Майская У» на Европе Плюс.
0: Реклама.
5: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Это волшебное дерево.
10: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
11: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
12: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
14: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
15: Категория 16+.
16: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
17: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
14: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
18: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальные выгоды действуют при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
6: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Восемь вечера в Москве.

0: что этот парень вновь вернулся в наш эфир с таким красивым, мелодичным звучанием. Мистер Know It All для всех, кто слышит меня в данное мгновение. Это Фомин. Приветствую всех каждого. Надеюсь, что рабочий понедельник пролетел. Надеюсь, что пролетел легко и непринужденно. Ну и желаю, чтобы завтрашний вторник был таким же классным. Ну и в плане погоды он точно будет классным, потому что синоптики в Москве обещают аж 25 градусов завтра. Надеюсь, в твоем городе тоже погода радует. Ну и радует музыка. Sam Feld, Ox. Послушаем My Heart Goes. Но прежде Stromae, Too Slim M вместе с Evan. Hollow.
1: Реклама. Продается уникальная двухуровневая квартира в зоне ЮНЕСКО. Отдельный вход, закрытый двор. Все вопросы по телефону 909-111.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
3: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
4: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются –

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

не за.

0: на Европе Плюс. Человек, который неоднократно бывал у нас в студии, бывал за акустикой, бывал просто в гостях. Ну, в общем, это всегда было приятно. И даже на живом завтраке с бригадой выступал. Мод «Намек на нас» для нас. Ну и далее для нас опять же Tokyo Hotel и California Nights, но прежде Fall и Something New. Оставайся.
1: Реклама. Воплотите мечту о жизни в коттеджном поселке Река Парк,
2: расположенном рядом с центром города, где есть все, что нужно.
1: Живописная река, современный ресепшн,
2: уютная кофейня, спа-зона с круглогодичным бассейном, фитнес-центр.
1: Парк площадью 20 гектаров, собственный пляж, причал для катеров.
2: Дома от 8 миллионов.
1: Неужели это правда?
2: Да, абсолютно. А ты сомневался? Записывайтесь на просмотр. 66-27-66.
1: Река Парк. 66-27-66.
3: Говорят, если встретишь ее, обретешь счастье и удачу. Европа Плюс представляет 13 июня. Ростов Великий. Гостиный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице. Хедлайнеры события. Диджеи и музыканты. Лилова. Мосс. Холли Молли. Майндо. Наташа Вокс. Сони Вайб. И другие. Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
4: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
5: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

Бокстон и суперхит «Вертиго». Ну и классный дэнс-трек от Сони Фадера «Think About Us». И все это уже скоро здесь, на Европе.

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Уже в кино.
8: Я больше не дерусь.
9: Что ты за трус такой?
7: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
10: Какой план?
7: Разбить ему морду.
10: Хороший план.
7: В спортивной драме. Нет. Бой со зверем. Уже в кино.
11: Категория 18+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Надеюсь, что таких много. Вы отдыхаете вместе со мной, вместе с радиостанцией номер один в России. Ну и уверен, вы получаете это музыкальное удовольствие. Ну, действительно, куда ж нам без удовольствия в майские праздники, да? Ну вот майские праздники для многих продолжаются, потому что бригада У, Rush ушли, так сказать, в небольшой майский отпуск, и появилась майская У у нас в эфире. И, естественно, завтра с утра пораньше именно это и Тимур Бодров помогут тебе проснуться с правильной ноги и в правильном настроении. Классные игры, крутые подарки, деньги, все, что так нужно с утра до еще начала рабочего дня, да, вот можно и подзаработать, можно и проснуться, можно и поиграть весело, ну, пообщаться, музыку классную послушать, в общем, все это здесь, на радиостанции номер один в России. Ну, а также в ближайшее время Blackpink и Jump, трек, который добрался до первой строчки нашего Еврохит Топ 40.

0: чего ждать? Chapin Rowan и ее Good Like Day. Раньше музыка другая, Brax XTN и Pay to Exist. I am paid to exist. Ну и моя любимая Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Как приятно, аж мурашки по коже пошли от этой песни. Оставайся с нами, послушай все.
1: Реклама. Продается уникальная двухуровневая квартира в зоне ЮНЕСКО. Отдельный вход, закрытый двор. Все вопросы по телефону 909-111.
2: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
3: 12+. Рекламная служба в Ярославле. 680-880. If you don't like something, change it.

0: Urban Plus, Don't Wanna Go Home. Прямо сейчас, 22:18 в Москве. Фомин по-прежнему здесь. И, естественно, мы с вами движемся в сторону вторника, который я лично рекомендую начинать вместе с майским ум. Тимур Бодров, игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, деньги. Это тоже возможно завтра с утра пораньше, поэтому ни в коем случае этот момент не упусти, не прозевай. Ну а в ближайшее время не пропусти Offenbach и суперхит Miles Away.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: таблички.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Европа Плюс представляет 13 июня. Ростов Великий. Гостиный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице.
4: Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
1: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: Один из лучших этой весной — Тиесто, Бриэнна Грейс и Beautiful Places. Ну и один из лучших треков зимы — это Post Malone, Cold. Заметили, да? Музыка абсолютно разная по звучанию, по настроению, по стилю, но вся она здесь, на радиостанции номер один в России. Оставайся, ты для себя обязательно что-нибудь найдешь.
1: Радиоканал Европа Плюс, Ярославль. Регистрационный номер L0TU-76-00489. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ярославской области 28 марта 2025 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Больше хитов. Больше музыки.

0: не ждать, Мари Краймбрери. Прямо сейчас, для всех, кто пока еще не спит, 23.19 на столичных. Это Фомин, и мы с вами все ближе и ближе ко вторнику. Но второй рабочий должен быть горячим. Горячим, по крайней мере, в Москве. 26 обещают синоптики нам завтра. Поэтому можно завтра на работу в шортах фактически. Да, не забудьте главные уборы. Вода обязательно при себе, потому что должно быть очень жарко. Ну и думаю, что во многих городах наши необъятные с погодой тоже уже все в порядке, потому что май, потому что майские праздники, первая череда позади, впереди новый отдых, поэтому скоро мы с вами будем, ну, наслаждаться всеми этими плюсами и всей этой жарой. Ну а в ближайшее время предлагаю наслаждаться суперхитами, которые я приготовил. В 15 минут я уложил Терри Свимс и его Mr. Know It All, ну а также отличный трек от Рехаб и Пеликан «Лока Лока».
1: Радиоканал Европа Плюс Ярославль. Регистрационный номер L0RTU76002489. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ярославской области 28 марта 2025 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Говорят, если встретишь ее, обретешь счастье и удачу. Европа Плюс представляет 13 июня. Ростов-Великий. Гостиный двор. Фестиваль электронной музыки «Неро». Легенда о жар-птице. Хедлайнеры события. Диджеи и музыканты. Лилова. Мосс. Холли Молли. Майндо. Наташа Вокс. Сони Вайб и другие. Подробная информация на сайте и в социальных сетях фестиваля. Категория 18+.
3: Больше хитов. Больше музыки.
1: Рекламная служба в Ярославле. 680-880.

0: новинные треки, даже ума не приложу. Но каждый раз он выпускает то, что не проходит мимо наших ушей. Teddy Swims, его Mr. Know It All. Прямо сейчас на радиостанции номер один России. Этот трек обязательно стоит поддержать на нашем сайте europoplus.ru в разделе Еврохит Топ 40, потому что трек действительно классный. И я надеюсь, что до конца этой весны он все-таки доберется до первой строчки нашего хит-парада. На это время есть, но и есть время на то, чтобы послушать в ближайшее время трек, который уже был на вершине. Evan Hollow. Скоро.
1: Радиоканал Европа Плюс Ярославль. Регистрационный номер L0TU76-00489. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ярославской области 28 марта 2025 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов. Больше музыки.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Будем слушать Флорайда и Whistle. Раньше Эвелон Роксон и его Vertigo. Ну а распечатаем новый час и новый день вместе с Омбар 12 to 12. Стиляжная и хитовая музыка здесь на Европе Плюс уже скоро.
3: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
4: в отпуск!
3: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
2: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
4: А мы скоро вернемся.
3: «Майская У» на Европе Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем большой привет, в Москве полночь.

0: Вот что странно. С детства мы знаем, что ртуть штука опасная, градусники разбивать нельзя, но от этого ведь, ох, еще интереснее. Хочется проверить, насколько именно она опасна. Вот в отношениях, кстати, логика работает примерно так же. Любовь штука опасная, но чертовски притягательная. Хочется все это проверить на себе. Желательно хэппи-энд, а не сэд-стори. Да, Ваня Бедренко, ртуть только что. Всем большой привет, здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Сэд-стори от Марка Гримон, Грейсленд от Airbooks, а также All My Life от Purple Disco Machine и The Magician впереди на Европе Плюс. Оставайся.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Радиоканал Европа Плюс Ярославль. Регистрационный номер L номер TU-76-00489. Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ярославской области 28 марта 2025 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Больше хитов, больше музыки.

треки, которые мы там исполняли для тебя, ты точно знаешь, поэтому не сможешь не подпевать. Welcome! У нас далее больше хитов и больше музыки, «Елка проще», «Hurts Redemption», а также «Алекс Уоррен», «Fever Dream» впереди на радиостанции номер один

0: Чуть раньше ловили Альта с вещицей No One Leaves This Discotheque Alive. А еще ловили Брокс Экс Ден с суперхитом Paid to Exist. Также в эти 30 встречай Араша Херен, Black Eyed Peas и многих-многих других. Наслаждайся.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Столица час ночи.

зелен вариант.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Swim. Это банда BTS в твоих динамиках. Айдолы сейчас в своем мировом туре с 9 апреля этого года по 14 марта 26-го. Всего 85 шоу, и с помощью нехитрой математики получаем концерт в среднем каждые 4 дня. И так почти весь год. Вот это темп, я понимаю.

Его подают в высоком бокале со льдом, с кусочком лайма и обязательным атрибутом зонтиком, конечно же, да. Ну или просто я давненько не был в отпуске, и везде вижу какие-то намеки. Да, ну и к слову, в отпуске сейчас бригада У, но оставить тебя без утреннего шоу мы не могли, поэтому всю эту неделю с 7 до 10 по Москве слушай «Майское У» с Тимуром Бодровым. Суперхиты, игры, подарки, гороскопы и многое другое будет ждать тебя. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. На подходе группа «Мой личный вообще персональный краш» «Моя Мишель». Послушаем изумительную историю «Ветер меняет направление». Но прежде с нами Эван, с Тимой Холлоу, здесь на Европе Плюс.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Через пару мгновений начнем слушать суперхиты в режиме нон-стоп здесь, на Европе плюс. Будет очень круто, я тебе это обещаю. На подходе Доминик Файкс с вирусной темой Baby Doll.
3: I can't move on, baby doll. Ain't no calls, flipping to station.
2: Чуть ранее здесь появится емкость, мы их проще.
4: Может проще, надо проще. Не читать мир между строчек.
2: А еще не пропусти брак со стен с вещицей Paid to Exist.
5: I'm paid to exist.
2: Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Суперхитами тебя порадует Тейлор Свифт.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем салют, в Москве 3 часа ночи.